0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня 18 сентября. Католическая церковь чтит память святого Иосифа Капертинского. Отец Иосифа разорился до такой степени, что ему пришлось продать собственный дом. Вскоре отец умер. Мать от всех несчастий стала жестокой. Иосиф рос замкнутым, болезненным ребенком. В возрасте 17 лет Иосиф сам пошел к францисканцам, но через 8 месяцев его выгнали. Он не мог даже развести очаг на кухне, ронял тарелки, забывал, что ему поручили. Отчаявшаяся мать умолила в конце концов францисканскую общину в Гротелле принять юношу. На этот раз дела пошли лучше, видимо, потому что ему поручили ухаживать за лошадьми. В обучении Иосиф не блистал, однако его все-таки рукоположили в священники. 17 лет Иосиф провел в Гротелле. Инквизиция Неаполя была информирована о том, что за Иосифом люди ходят словно за новым мессией. Дело Иосифа дошло до папы, который отнесся к нему доброжелательно и послал во францисканскую общину в Ассизи, где он провел 13 лет. Там тоже не обошлось без преследований. Иосиф Капертинский скончался 18 сентября 1663 года, канонизирован в 1767 году.
3: Господь заботится обо мне.
0: Новости из Ватикана по-русски.
4: Папа принял в Ватикане участников конференции «21 век. Новое время мучеников». Встреча была организована Департаментом по прославлению святых и Комиссией по новомученикам-свидетелям веры. Обращаясь к гостям, Святейший Отец подчеркнул, что сохранение памяти о современных христианах, отдавших жизнь за Евангелие, это не юридическая процедура, а живое свидетельство надежды для всего мира. «Сегодняшний мир, — сказал папа, — несмотря на высокие технологии, остается временем, когда на первый план снова выходит сила, а насилие и рост вооружений продолжают решать судьбы людей. В этих сложных условиях понятие «свидетели веры» обращено к сложным ситуациям, где гибель христиан обусловлена не только прямой религиозной враждой. Многие становятся жертвами злоупотребления властью или преступных организаций из-за того, что, следуя Евангелию, противостоят несправедливости. Поэтому работа, созданная для сбора таких свидетельств Комиссии по новомученикам, свидетелям веры, носит историко-просветительский, а не юридический характер. Внимание сосредоточено прежде всего на верности самого свидетеля Христу. Святейший Отец сослался на слова Иисуса во время Тайной Вечери. «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». В жизни новых свидетелей веры особенно ясно видна сила этой победы, благодаря которой они сохраняют стойкость в добре и верность Христу вплоть до полной самоотдачи. Победа, принесшего себя в жертву Агнца, дарует глубокий душевный мир каждому верующему. «В этих свидетелях, — продолжил папа, — проявляется христианский стиль, который не стремится к противостоянию, но обезоруживает его силой кротости». Святейший Отец напомнил слова папы Франциска о том, что ученик Христа готов свидетельствовать о нем даже ценой мученичества. Однако его стремление не иметь врагов, а чтобы слово было принято и явило свою освобождающую и обновляющую силу. Такое свидетельство, отметил папа, имеет большое значение для возвещения Евангелия и является одним из важнейших ресурсов Церкви в современном мире. епископ Рима привел известные слова святого Павла VI. «Современный человек охотнее слушает свидетелей, чем учителей». В условиях культурного безразличия верность свидетелей веры и их тихий героизм обращаются к сердцам даже самых недоверчивых. Папа сравнил их со звездами, сияющими во тьме эгоизма, подчеркнув, что их жертва ради справедливости и мира указывает современному миру путь к цивилизации любви. Поблагодарив организаторов и участников мероприятия за ценный вклад в сохранение памяти о мучениках, папа пожелал плодотворных дней работы и преподал апостольское благословение. Папа Лев XIV встретился в Ватикане с делегатами Международного научного центра, носящего его имя. Папа подчеркнул важность рассудительности и критического мышления для созидания цивилизации любви в свете социальной доктрины Церкви. Центр имени Льва XIV был создан по инициативе Ордена Августинцев во Флоренции в 1925 году. Он занимается научно-образовательной деятельностью и междисциплинарным диалогом в сфере общественной жизни и международных отношений. Его работа строится в сотрудничестве с университетами, государственными учреждениями, общественными организациями и церковными структурами. Обращаясь к делегатам, папа отметил, что именно открытость диалогу должна стать одним из принципов работы центра – всегда действовать вместе, не отгораживаясь от встречи с теми, кто мыслит, говорит или поступает иначе. Выбор Флоренции для нового проекта Лев XIV назвал символичным. Гуманистическая традиция города напоминает о важности братских отношений, ибо цивилизацию порождают не войны, а мир и справедливое равновесие при активном участии всех социальных и культурных компонентов открытого общества. Более того, нет подлинного гуманизма, который не рассматривал бы любовь как связь между людьми, будь она межличностной, сокровенной, социальной, политической или интеллектуальной. Святейший Отец подчеркнул связь между социальным учительством Церкви, жизненным опытом мирян и свидетельством монашествующих. Цитируя свое апостольское обращение «Делексите», он отметил необходимость постоянного взаимодействия между крещенными и учительством Церкви, рядовыми гражданами, экспертами, народом и институтами. Папа призвал участников Центра содействовать в Италии и во всем мире формированию ответственности за общественную и политическую жизнь. Это относится к служению общему благу, ответственности перед обществом и выстраиванию отношений на основе солидарности, справедливости и мира. Пусть ваш центр послужит этому делу, требующему первопроходцев и проводников, именно тогда, когда рискуют возобладать недоверие и безропотность перед происходящим. Епископ Рима отметил, что наследие святого Августина помогает увидеть именно в любви принцип обновления личной, экономической и политической жизни. Любовь связывает, чтобы освобождать, объединяет, чтобы созидать, вовлекает, чтобы строить. «Дорогие друзья, мы смотрим на историю в свете распятого и воскресшего», — подчеркнул папа. «Мы не считаем, что судьба нашего времени предрешена, но смотрим на него как на поле, открытое для личного и совместного покаяния. Мы верим в силу царства, которое возникает из горчичного зерна. Вспомним слова пророка: «Вот, я делаю новое, ныне же оно явится. Неужели вы и этого не хотите знать?» В конце обращения Лев XIV призвал участников центра быть знатоками Божьих новшеств, не тех перемен, которые поражают скоростью и эффективностью, а тех, которые Бог совершает в тишине, освобождая старый мир от тупиков и открывая пути, чтобы идти вместе к Его граду.

0: Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его.
1: Богородичное святилище в Лурде появилось через 19 столетий после того, как Христос совершал чудеса в Палестине. Поэтому нет речи о том, чтобы на лурдских чудесах основывать христианскую веру и церковь. Для этого есть достаточно других оснований. Однако интересно показать в связи с лурдскими событиями, что чудесное не есть только удивительные явления, происходившие в давно прошедшие времена, но что оно всегда остается актуальным. Сегодня, как 20 веков тому назад, любой человек может стать свидетелем подлинного чуда. А так как и в наши времена в Лурде происходят самые настоящие чудеса, представляется полезным посвятить этому наше внимание. Исходной точкой чудесных исцелений в Лурде были явления Божьей Матери 14-летней девочки Бернадетте, дочке мельника Суберу. Впервые Пресвятая Богородица явилась Бернадетте 11 февраля 1858 года. Произошло это в одной из пещер Масабьель, каких множество в горных массивах, окружающих город. Бернадетта свидетельствовала о 18 явлениях, и последнее случилось 16 июля того же года. Пресвятая Богородица пожелала, чтобы люди совершали паломничество к этой Лурдской пещере. Церковь поначалу с крайней осторожностью отнеслась к заявлениям девушки, которая была подвергнута многочисленным допросам со стороны административных и церковных властей, а также многочисленным медицинским освидетельствованием. Позже Бернадетта стала монахиней. Церковь же провела тщательную проверку всех изложенных девушкой фактов. В результате в 1933 году ее канонизировали под именем святой Бернадетты, а город Лурд превратился в один из наиболее посещаемых городов не только Франции, но и всей Европы. В 1907 году Папа Римский Пий X установил для всей католической церкви праздник Божией Матери Лурдской, отмечающийся 11 февраля. Каждый день в Лурдском санктуаре совершаются 52 святые мессы на 6 языках. Перед гротом явлений Божьей Матери возносятся молитвы святого Розария. Ежегодно сюда приезжают до 5 миллионов паломников. Только тех, кто надеется найти здесь излечение от своих недугов, в год приезжает более 70 тысяч. И каждый год совершаются изумительные исцеления. Каждый человек может наблюдать одно из самых дивных явлений, которые существуют в мире. Постоянное чудо лурдских купелей. Тонкая струйка воды, обнаруженная святой Бернадеттой у подножия пещеры, превратилась теперь в никогда не пересыхающий источник чистой и обильной воды. И именно эта вода наполняет купели. И вот целыми днями в эти каменные ванны, наполненные ледяной водой, заражаемой всевозможными бактериями, опускают одного за другим сотни больных, страдающих самыми различными болезнями, отвратительными гнойными язвами. К этим купелям нередко привозят уже почти умирающих. И не было случая, чтобы хоть один из них простудился или тем более умер от соприкосновения с этой ледяной водой, вытекающей прямо из горы. Ни один человек в истории этого святилища не заразился, и не было случая, чтобы состояние больного ухудшилось. Но были случаи, когда больные выходили полностью исцеленными.

0: Для полноты картины стоит отметить, что все эти несчастные, парализованные, больные раком и так далее всегда уезжают из Лурда необычайно утешенными. Разумеется, большинство из них как приехали, так и уезжают больными. Лишь немногие оказываются исцеленными. Но отчаяния в Лурде не бывает. И эта пламенная вера тоже в своем роде является чудом. Она также необъяснима. Лурдские исцеления теперь известны на весь мир. Тысячи исцелений зарегистрированы со времени начала паломничеств. Некоторые из них совершенно поразительны. Мгновенное прозрение слепых, мгновенное выздоровление 100% инвалидов, отравленных газами во время Первой мировой войны. Были также в Лурде случаи мгновенного и полного исцеления от туберкулезного артрита, от рака, от поттовой болезни и от костоеда. В записях Бюро фактического обследования упоминаются около 200 различных болезней. Уже множество лет в Лурде действует Бюро фактического обследования, объединяющее всех врачей, которые во время своего пребывания в этом городе желают изучить представляющиеся интересные случаи. Например, в 1948 году в работе этого бюро приняли участие более 1000 врачей, среди которых было немало университетских профессоров, хирургов и различных специалистов. Все они, верующие и неверующие, католики и некатолики, могли судить о полной честности и искренности медицинского контроля. Все они имели возможность непосредственно ознакомиться с документацией, познакомиться с больными и принять участие в обсуждениях. Это бюро не высказывается о наличии чуда, а просто констатирует фактические исцеления. Высказываться о чудесном характере исцелений – это дело церкви. В бюро каждый случай подвергается самому строгому разбору. Все те из них, которые могут быть объяснены действием психологии, самовнушения или нервной системы, отводятся. Согласно Международной федерации католических медицинских ассоциаций, для того, чтобы исцеление было определено как необъяснимое с медицинской точки зрения, должны быть выполнены следующие условия. Первоначальный диагноз должен быть проверен и подтвержден без всяких сомнений. Заболевание должно считаться неизлечимым. Выздоровление должно быть немедленным, с быстрой ремиссией симптомов или признаков заболевания. Исцеление должно быть полным, окончательным и без рецидивов. Кроме того, исцеление должно быть абсолютно необъяснимым с точки зрения естественных законов. Итак, с 1858 года по 2020 было зарегистрировано около 7000 случаев необъяснимого исцеления. Только 70 из них официально признаны церковью чудесными. 50 случаев произошли при погружении больных в купель. Согласно статистике, более 80% исцеленных – женщины, и самому молодому из них было 2 года. Существует самая подробная документация о чудесных исцелениях в Богородичном святилище Лурда. Она основана на отчетах выдающихся врачей, среди которых есть и верующие, и неверующие. Однако все они признают факты.
1: Русская программа Ватиканского радио окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос.

0: несчастий стала жестокой. Иосиф рос замкнутым, болезненным ребенком. В возрасте 17 лет Иосиф сам пошел к францисканцам, но через 8 месяцев его выгнали. Он не мог даже развести очаг на кухне, ронял тарелки, забывал, что ему поручили. Отчаявшаяся мать умолила в конце концов францисканскую общину в Гротелле принять юношу. На этот раз дела пошли лучше, видимо, потому что ему поручили ухаживать за лошадьми. В обучении Иосиф не блистал, однако его все-таки рукоположили в священники. 17 лет Иосиф провел в Гротелле. Инквизиция Неаполя была информирована о том, что за Иосифом люди ходят словно за новым мессией. Дело Иосифа дошло до папы, который отнесся к нему доброжелательно и послал во францисканскую общину в Ассизи, где он провел 13 лет. Там тоже не обошлось без преследований. Иосиф Капертинский скончался 18 сентября 1663 года, канонизирован в 1767 году.
1: Господь заботится обо мне.
2: Новости из Ватикана по-русски. Папа принял в Ватикане участников конференции «21 век. Новое время мучеников». Встреча была организована Департаментом по прославлению святых и Комиссией по новомученикам-свидетелям веры. Обращаясь к гостям, Святейший Отец подчеркнул, что сохранение памяти о современных христианах, отдавших жизнь за Евангелие, это не юридическая процедура, а живое свидетельство надежды для всего мира. «Сегодняшний мир, — сказал Папа, — несмотря на высокие технологии, остается временем, когда на первый план снова выходит сила, а насилие и рост вооружений продолжают решать судьбы людей». В этих сложных условиях понятие «свидетели веры» обращено к сложным ситуациям, где гибель христиан обусловлена не только прямой религиозной враждой. Многие становятся жертвами злоупотребления властью или преступных организаций из-за того, что, следуя Евангелию, противостоят несправедливости. Поэтому работа, созданная для сбора таких свидетельств Комиссии по новомученикам, свидетелям веры, носит историко-просветительский, а не юридический характер. Внимание сосредоточено прежде всего на верности самого свидетеля Христу. Святейший Отец сослался на слова Иисуса во время Тайной Вечери. «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, Я победил мир». В жизни новых свидетелей веры особенно ясно видна сила этой победы, благодаря которой они сохраняют стойкость в добре и верность Христу вплоть до полной самоотдачи. Победа, принесшего себя в жертву Агнца, дарует глубокий душевный мир каждому верующему. «В этих свидетелях, — продолжил Папа, — проявляется христианский стиль, который не стремится к противостоянию, но обезоруживает его силой кротости. Святейший Отец напомнил слова Папы Франциска о том, что ученик Христа готов свидетельствовать о нем даже ценой мученичества, однако его стремление не иметь врагов, а чтобы слово было принято и явило свою освобождающую и обновляющую силу. Такое свидетельство, отметил Папа, имеет большое значение для возвещения Евангелия и является одним из важнейших ресурсов Церкви в современном мире. Епископ Рима привел известные слова святого Павла VI. «Современный человек охотнее слушает свидетелей, чем учителей». В условиях культурного безразличия верность свидетелей веры и их тихий, героизм обращаются к сердцам даже самых недоверчивых. Папа сравнил их со звездами, сияющими во тьме эгоизма, подчеркнув, что их жертва ради справедливости и мира указывает современному миру путь к цивилизации любви. Поблагодарив организаторов и участников мероприятия,

памяти за ценный вклад в сохранение памяти о мучениках, папа пожелал плодотворных дней работы и преподал апостольское благословение. Папа Лев XIV встретился в Ватикане с делегатами Международного научного центра, носящего его имя. Папа подчеркнул важность рассудительности и критического мышления для созидания цивилизации любви в свете социальной доктрины Церкви. Центр имени Льва XIV был создан по инициативе Ордена Августинцев во Флоренции в 1925 году. Он занимается научно-образовательной деятельностью и междисциплинарным диалогом в сфере общественной жизни и международных отношений. Его работа строится в сотрудничестве с университетами, государственными учреждениями, общественными организациями и церковными структурами. Обращаясь к делегатам, папа отметил, что именно открытость диалогу должна стать одним из принципов работы центра – всегда действовать вместе, не отгораживаясь от встречи с теми, кто мыслит, говорит или поступает иначе. Выбор Флоренции для нового проекта Лев XIV назвал символичным. Гуманистическая традиция города напоминает о важности братских отношений, ибо цивилизацию порождают не войны, а мир и справедливое равновесие при активном участии всех социальных и культурных компонентов открытого общества. Более того, нет подлинного гуманизма, который не рассматривал бы любовь как связь между людьми, будь она межличностной, сокровенной, социальной, политической или интеллектуальной. Святейший Отец подчеркнул связь между социальным учительством Церкви, жизненным опытом мирян и свидетельством монашествующих. Цитируя свое апостольское обращение «Делексите», он отметил необходимость постоянного взаимодействия между крещенными и учительством Церкви, рядовыми гражданами, экспертами, народом и институтами. Папа призвал участников Центра содействовать в Италии и во всем мире формированию ответственности за общественную и политическую жизнь. Это относится к служению общему благу, ответственности перед обществом и выстраиванию отношений на основе солидарности, справедливости и мира. Пусть ваш центр послужит этому делу, требующему первопроходцев и проводников, именно тогда, когда рискуют возобладать недоверие и безропотность перед происходящим. Епископ Рима отметил, что наследие святого Августина помогает увидеть именно в любви принцип обновления личной, экономической и политической жизни. Любовь связывает, чтобы освобождать, объединяет, чтобы созидать, вовлекает, чтобы строить. «Дорогие друзья, мы смотрим на историю в свете распятого и воскресшего», — подчеркнул папа. «Мы не считаем, что судьба нашего времени предрешена, но смотрим на него как на поле, открытое для личного и совместного покаяния. Мы верим в силу царства, которое возникает из горчичного зерна. Вспомним слова пророка: «Вот, я делаю новое, ныне же оно явится. Неужели вы и этого не хотите знать?» В конце обращения Лев XIV призвал участников Центра быть знатоками Божьих новшеств, не тех перемен, которые поражают скоростью и эффективностью, а тех, которые Бог совершает в тишине, освобождая старый мир от тупиков и открывая пути, чтобы идти вместе к Его граду.

0: Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его.
1: Богородичное святилище в Лурде появилось через 19 столетий после того, как Христос совершал чудеса в Палестине. Поэтому нет речи о том, чтобы на лурдских чудесах основывать христианскую веру и церковь. Для этого есть достаточно других оснований. Однако интересно показать в связи с лурдскими событиями, что чудесное не есть только удивительные явления, происходившие в давно прошедшие времена, но что оно всегда остается актуальным. Сегодня, как 20 веков тому назад, любой человек может стать свидетелем подлинного чуда. А так как и в наши времена в Лурде происходят самые настоящие чудеса, представляется полезным посвятить этому наше внимание. Исходной точкой чудесных исцелений в Лурде были явления Божьей Матери 14-летней девочки Бернадетте, дочке мельника Суберу. Впервые Пресвятая Богородица явилась Бернадетте 11 февраля 1858 года. Произошло это в одной из пещер Масабьель, каких множество в горных массивах, окружающих город. Бернадетта свидетельствовала о 18 явлениях, и последнее случилось 16 июля того же года. Пресвятая Богородица пожелала, чтобы люди совершали паломничество к этой Лурдской пещере. Церковь поначалу с крайней осторожностью отнеслась к заявлениям девушки, которая была подвергнута многочисленным допросам со стороны административных и церковных властей, а также многочисленным медицинским освидетельствованием. Позже Бернадетта стала монахиней. Церковь же провела тщательную проверку всех изложенных девушкой фактов. В результате в 1933 году ее канонизировали под именем святой Бернадетты, а город Лурд превратился в один из наиболее посещаемых городов не только Франции, но и всей Европы. В 1907 году Папа Римский Пий X установил для всей католической церкви праздник Божией Матери Лурдской, отмечающийся 11 февраля. Каждый день в Лурдском санктуаре совершаются 52 святые мессы на 6 языках. Перед гротом явлений Божьей Матери возносятся молитвы святого Розария. Ежегодно сюда приезжают до 5 миллионов паломников. Только тех, кто надеется найти здесь излечение от своих недугов, в год приезжает более 70 тысяч. И каждый год совершаются изумительные исцеления. Каждый человек может наблюдать одно из самых дивных явлений, которые существуют в мире. Постоянное чудо лурдских купелей. Тонкая струйка воды, обнаруженная святой Бернадеттой у подножия пещеры, превратилась теперь в никогда не пересыхающий источник чистой и обильной воды. И именно эта вода наполняет купели. И вот целыми днями в эти каменные ванны, наполненные ледяной водой, заражаемой всевозможными бактериями, опускают одного за другим сотни больных, страдающих самыми различными болезнями, отвратительными гнойными язвами. К этим купелям нередко привозят уже почти умирающих. И не было случая, чтобы хоть один из них простудился или тем более умер от соприкосновения с этой ледяной водой, вытекающей прямо из горы. Ни один человек в истории этого святилища не заразился, и не было случая, чтобы состояние больного ухудшилось. Но были случаи, когда больные выходили полностью исцеленными.

0: Для полноты картины стоит отметить, что все эти несчастные, парализованные, больные раком и так далее всегда уезжают из Лурда необычайно утешенными. Разумеется, большинство из них как приехали, так и уезжают больными. Лишь немногие оказываются исцеленными. Но отчаяния в Лурде не бывает. И эта пламенная вера тоже в своем роде является чудом. Она также необъяснима. Лурдские исцеления теперь известны на весь мир. Тысячи исцелений зарегистрированы со времени начала паломничеств. Некоторые из них совершенно поразительны. Мгновенное прозрение слепых, мгновенное выздоровление 100% инвалидов, отравленных газами во время Первой мировой войны. Были также в Лурде случаи мгновенного и полного исцеления от туберкулезного артрита, от рака, от поттовой болезни и от костоеда. В записях Бюро фактического обследования упоминаются около 200 различных болезней. Уже множество лет в Лурде действует Бюро фактического обследования, объединяющее всех врачей, которые во время своего пребывания в этом городе желают изучить представляющиеся интересные случаи. Например, в 1948 году в работе этого бюро приняли участие более 1000 врачей, среди которых было немало университетских профессоров, хирургов и различных специалистов. Все они, верующие и неверующие, католики и некатолики, могли судить о полной честности и искренности медицинского контроля. Все они имели возможность непосредственно ознакомиться с документацией, познакомиться с больными и принять участие в обсуждениях. Это бюро не высказывается о наличии чуда, а просто констатирует фактические исцеления. Высказываться о чудесном характере исцелений – это дело церкви. В бюро каждый случай подвергается самому строгому разбору. Все те из них, которые могут быть объяснены действием психологии, самовнушения или нервной системы, отводятся. Согласно Международной федерации католических медицинских ассоциаций, для того, чтобы исцеление было определено как необъяснимое с медицинской точки зрения, должны быть выполнены следующие условия. Первоначальный диагноз должен быть проверен и подтвержден без всяких сомнений. Заболевание должно считаться неизлечимым. Выздоровление должно быть немедленным, с быстрой ремиссией симптомов или признаков заболевания. Исцеление должно быть полным, окончательным и без рецидивов. Кроме того, исцеление должно быть абсолютно необъяснимым с точки зрения естественных законов. Итак, с 1858 года по 2020 было зарегистрировано около 7000 случаев необъяснимого исцеления. Только 70 из них официально признаны церковью чудесными. 50 случаев произошли при погружении больных в купель. Согласно статистике, более 80% исцеленных – женщины, и самому молодому из них было 2 года. Существует самая подробная документация о чудесных исцелениях в Богородичном святилище Лурда. Она основана на отчетах выдающихся врачей, среди которых есть и верующие, и неверующие. Однако все они признают факты.
1: Русская программа Ватиканского радио окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос.

0: Laudetur Jesus Christus, ebidomada pape. Notizie Vaticane, Latine reddite.
1: Bibliothecam Apostolicam Vaticanam adit Pontifex natalis sui septuagesimum primum dum recolit annum. Dietertio decimo mensis septembris, cum angelica salutatio recitatur, Pontifex ait, venia est necessaria. Leonis quarti decimi catechesis apud audientiam generalem diei Mercurii preteriti. Salutem plurimam omnibus vobis auscultantibus nuncios latinos dicit Eugenius Murrali. Die lune quarto decimo mensis septembris, cum inauguratur aqua ex qua calamitate 7000 incoantur, Leo quartus decimus archivi apostolici Vaticani et bibliotece apostolice Vaticane ministros convenit. Refert Silvia Guidi.
2: Leo quartus decimus ad pulcri prospectus cavedum perveniens, mirum quidam cernit in bibliotece Vaticane fronte positum. Quod fabricatus est GR Artifex. Agitur scilicet de alba nigraque unda, ambiguitatem aquae demonstrante, cum nature mira sit res, at aliquid quoque perniciosum. Opus inspectores recipit artificii quod est aqua. Quodque alter a bibliotece prefecto, Dominus Jacobus Cardinali, curavit ipsumque, usque ad diem quartum decimum mensis mai, anno bis millesimo vicesimo septimo mansurum. Consociatam operam prestiterunt preter opificem GR Wilhelmus Moran typographus et Furius Pierangelini cocus. Opere viso ad stantibus dixit pontifex. Complures ex vobis nesciunt matrem nostram fuisse bibliotecariam. Odie ixumus nostrum recolentem natalem diem. Omnes salutaturi, sic insuper institutionem descripsit. Bibliotheca apostolica est cor quodam. Micans quidem cor est vite signum, quod ex contrariis duobus motibus extat, ex sistole ac diastole, videlicet ex contractione et dilatazione, ex motu in mediam partem, et motum in externam partem. Bibliotheca apostolica viva manet, quoad usque propriam sistolem ac propriam diastolem servat. Ec summi ponderis res non modo est librorum receptaculum, addidit pontifex, verum etiam locus in quo vincula, comparationes, cogitationes communicantur.
1: In angelice salutationis catechesi ortatus est pontifex ut semper ignoscatur etiam cum est difficile primum agere. Rosarius Trondolone refert.
3: Venia est prorsus necessaria, que si deficit vita in pace agi non potest. Serius ocius in corde et inter homines contentiones oriuntur, accusationes, tacita odia, vindicte, que necessitudines delent, familias dividunt, bella commovent. Sic locum Evangelii secundum Matteum explicavit Leo quartus decimus ante angelicam salutationem recitandam. Post precationem terrorum facinus est recordatus pontifex de geminis turribus novi eboraci. Ab hinc duos dies, quintum et vicesimum anniversarium memoratum est terrorum flagitium, quod die undecimo mensis septembris in federatis civitatibus Americae septentrionalis factum est. Nostras precationes renovamus pro iis qui interierunt, iisque qui illius funesti diei vulnera aduc ferunt. Tempore quo contentiones ac violentiae nostros fratres ac sorores afficiunt, omnes adorandum ortamur, ut Dominus mundo tribuat pacem.
1: In generali audientia die sexto decimo mensis septembris sua ex catechesi alterum caput explicavit pontifex conciliaris constitutionis gaudium et spes umane communitati dicatum. Quod humana persona in melius flectatur eque ac societas id considerandum mutuo connexum, si vero contraponuntur, aut secernuntur in vanum recidunt. In quodam conventu diurnariis et docendis apud aulam sancti pii decimi nuntiatum est fore ut prefectus emeritus dicasterii pro integra humana progressione fovenda. Michael cardinalis cerni leonis decimi quarti pape nomisma de natura tuenda donaretur quod instituit villa nove studiorum universitas. Satis est dictum, eventura narrabuntur proxima hebdomada. Valete!
4: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
5: Сегодня, 19 сентября, католическая церковь чтит память святого Януария, принявшего мученическую смерть в 305 году в Поццуоли, близ Неаполя. Януарий был епископом Беневента. Во время преследований христиан императором Диоклетианом был арестован диакон Сессий. Епископ Януарий выступил с протестом против его несправедливого заточения. В ответ наместник Драконций арестовал епископа и приговорил к смерти. Януария обезглавили 19 сентября 305 года. Во время казни одна из христианок собрала в сосуды его кровь, которая хранится в кафедральном соборе Неаполя. Реликвии IV века находятся в капелле, построенной в начале XVI века в знак благодарности святому за спасение Неаполя от чумы в 1526 году. В православной церкви память священномученика Януария празднуется 4 мая. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Якова Шенфельда. Он служил в Самарской губернии и в Крыму. Арестован в 1929 году. Был в лагерях в Сибири. Расстрелян 19 сентября 1937 года. От восхода до заката славлю тебя, Боже.
6: Новости из Ватикана по-русски.
7: Нужно остановиться и как следует задуматься, к чему может привести использование искусственного интеллекта. С таким призывом кардинал Пьетро Паролин выступил 16 сентября в Палате депутатов Италии на конференции «Вера и разум в эпоху искусственного интеллекта». По его словам, искусственный интеллект – последний и самый совершенный плод научно-технического прогресса, который сам по себе не является ни хорошим, ни плохим, но неизбежно ставит человека перед выбором. Госсекретарь Святейшего Престола отметил парадокс. Технология, рожденная из стремления человека к свободе, автономии, рискует стать божеством, которое поглощает пространство свободы и подчиняет человека системе. Кардинал обратился к энциклике Льва XIV «Magnifica Humanitas», посвященной защите человека перед лицом технологической власти, которая внимает скорее частным интересам, чем общему благу. Представленный в документе выбор Паролин выразил двумя образами – строить Вавилонскую башню или восстанавливать стены Иерусалима. На кону стоит защита человеческой личности, ее достоинства, свободы и самой ее идентичности. И замедление темпа необходимо ради будущего человечества. Иерарх напомнил, что технологические гиганты заявляют о потребности в саморегулировании и выразил надежду, что в основе такого подхода лежат

вместо того, чтобы выработать общие правила. Журналисты спросили, намерен ли он на предстоящей ассамблее ООН предложить создание международного органа по управлению искусственным интеллектом. Однако госсекретарь не стал говорить о его немедленном создании, отметив, что Святейший Престол прежде всего стремится обозначить принципы, а конкретные механизмы сотрудничества должны разрабатывать государства и другие заинтересованные стороны. Что касается личного использования нейросетей, кардинал пояснил: «Сегодня искусственный интеллект набирает обороты, ведь стоит открыть компьютер и начать что-то читать, как он тут же предлагает краткое изложение. Разумеется, для подготовки проповеди иерарх не использует технологии. Искусственный интеллект – это лишь голова, у него нет сердца. Я же стараюсь вкладывать в проповеди сердце». Отдельно журналисты спросили кардинала о войне в Украине, которая все больше обостряется, приближаясь к границам Европы. Иерарх признал, что результаты нынешних дипломатических усилий довольно скудны. Однако Святейший Престол продолжает гуманитарную работу, рассчитывая, что она сможет открыть двери прекращению огня, переговорам и диалогу. Дипломатия Святейшего Престола – это дипломатия посева, которая не сразу дает всходы. Мы надеемся, что, продолжая сеять, однажды, когда того пожелает Господь, мы сможем и собрать урожай. Паралин подчеркнул, что не следует изолировать Москву. Нужно создать пространство, в котором стороны могли бы общаться друг с другом, поскольку лишь оно позволит найти решение. Он выразил надежду на такую переговорную платформу, где все участники чувствовали бы себя в безопасности, где каждый смог бы также приумножить свое благосостояние и процветание, придя к взаимовыгодному результату. Кардинал пояснил, что в дипломатии это называют принципом «вин-вин». Он приносит пользу обеим сторонам, а не предполагает победу одной ценой поражения или уничтожения другой.

Об истории и духовных плодах неокатехуминального пути рассказывает книга отца Эзекииля Пазотти, ранее занимавшего должность духовного советника движения. В своей работе «Неокатехуминальный путь. 60 лет христианского посвящения взрослых» автор описывает, как опыт, начавшийся в 1960-х годах в бараках Мадрида, распространился по всему миру и стал путем углубления веры. Сегодня неокатехуминальный путь представлен в 138 странах и более чем в 20 тысячах общин. В интервью ватиканским СМИ отец Эзекииль рассказал, как он познакомился с неокатехуминальным путем, будучи студентом богословия в сложный период своей жизни. Позже он служил миссионером в Скандинавии, в Боливии и Уганде. Долгое время возглавлял учебную часть семинарии «Redemptoris Mater» в Риме. Этот личный опыт позволил ему описать ключевые этапы жизни движения изнутри. В своей книге автор рассказывает, как неокатехуминальный путь развивался в эпоху пяти римских пап, двое из которых уже причислены к лику святых. В книге также упоминается об окончательном утверждении устава Святейшим Престолом в 2008 году и принятии катехетического руководства в 2010. Центральная идея книги – показать, что неокатехуминальный путь сформировался как плод второго.

0: Ватиканского собора. Его общинная жизнь строится на треножнике – Божьем слове, литургии, общине. Автор пояснил, что эти три элемента стали воплощением трех соборных конституций – «Dei Verbum» о божественном откровении, «Sacrosanctum Concilium» о священной литургии и «Lumen Gentium» о церкви. В сущности, неокатехуменальный путь применяет древний опыт христианского посвящения к современным реалиям, отвечая на потребность уже крещенных людей войти в глубину своей веры. Отец Иезекииль подчеркнул, заново открыть для себя красоту собственного крещения значит вновь увидеть в нем путь к миссии. Неокатехуменальные общины служат епархиям как одна из форм воспитания в вере и христианского становления. На собственном опыте автор убедился, как жизнь в общине помогает человеку встретить Господа, обрести прощение и познать радость братского общения.
1: Христос умер за грехи наши по Писанию, Он погребен был и воскрес в третий день по Писанию, явился Кифе, потом 12, потом явился более нежели 500 братьев в одно время, потом явился Якову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некому извергу, ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божию. Но благодатью Божию есмь то, чем есмь, и благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился. Не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. Итак, я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали. Мир дому вашему, сестры и братья! Сегодня Слово Божье открывает перед нами две дороги. Дорогу апостола Павла и дорогу женщины-грешницы. На первый взгляд это разные истории, это разные судьбы, да, наконец, разные люди. Но в глубине это один и тот же путь, путь человека, который позволил Богу войти в его жизнь. Апостол Павел, в услышанном вами отрывке, обращается к коринфянам с напоминанием о сердцевине нашей веры. «Христос умер, был погребен, затем воскрес и явился многим». Апостол Павел говорит это не как ученый, не как богослов. Он говорит как человек, который сам пережил встречу с воскресшим Иисусом. Апостол добавляет слова, которые должны звучать в каждом христианском сердце. «Благодать Божия во мне не была тщетна». И тем самым не скрывает своего прошлого, не пытается переписать свою историю. Апостол Павел говорит прямо: «Я был гонителем, я был противником, я был тем, кто разрушал». Но Бог не отвернулся. Бог не сказал: «Ты слишком далеко ушел». Бог пришел туда, где Павел был, и поднял его. Апостол Павел свидетельствует: «Все, что я делаю, все, чем я стал, это плоть благодати». Не моей силы, не моего таланта, не моей праведности, наконец. Именно плод благодати. Эти слова апостола Павла – это прежде всего вызов каждому из нас, потому что мы тоже знаем моменты, когда благодать Божья кажется далекой, когда мы начинаем думать: «А разве Бог может меня изменить? Разве Он может меня поднять?» Апостол Павел отвечает: «Может, и не просто может, Бог хочет». Продолжая, обратимся к Евангелию, которое переносит нас в дом фарисея Симона. Там разворачивается событие, которое всегда будет восхищать нас своей правдивостью. Появляется женщина, известная как грешница. Эта грешница не произносит ни слова, лишь подходит к Иисусу, падает к его ногам, плачет, омывает их слезами, вытирает ноги своими волосами и помазывает ноги благовонием. Это не притворные действия, это движение сердца грешной женщины. Это сердце больше не может жить во мраке своих грехов. Она пришла не потому, что стала совершенно чистой. Нет, она пришла потому, что осознала, что только Иисус обладает светом, способным исцелить ее. Фарисей же смотрит на нее глазами закона. Он ведь знает ее прошлое, которое покрыто грехами. Но Иисус видит нечто иное, совершенно иное. Он видит любящее сердце этой женщины-грешницы. Он видит душу, которая ищет Бога. Иисус видит человека, который пришел не для того, чтобы оправдаться, а чтобы открыться. И вот Иисус произносит слова, которые переворачивают всю эту ситуацию. Прощаются ей грехи многие, потому что она возлюбила много. Сестры, братья, отметим, что это не арифметика. Это духовная истина. Любовь открывает сердце для Бога. Любовь делает человека способным принять милость. Любовь разрушает стены, которые мы сами годами строили вокруг себя. И в конце самое нежное слово. «Вера твоя спасла тебя. Иди с миром». Можем смело заключить. Апостол Павел и женщина-грешница – это два разных человека. Но, как оказывается, это один путь. Павел говорит, благодать подняла меня, а женщина говорит своим жестом, любовь исцелила меня. Иисус говорит обоим и также всем нам, сестры, братья, вера спасает. Апостол Павел и женщина не были идеальны, они ошибались, они имели прошлое, которое хотелось бы забыть, но именно такие люди становятся свидетелями Божьей силы. Апостол Павел – гонитель, он стал апостолом, женщина-грешница, ставшая примером любви. Иисус принимает обоих. Иисус не спрашивает, почему ты упал. Иисус спрашивает, готов ли ты подняться?

0: Сестры, братья, сегодняшнее слово – это не просто рассказ о прошлом. Это зеркало для каждого из нас. Каждый из нас знает моменты, когда он чувствовал себя недостойным, когда казалось, что благодать Божья касается других быстрее. И когда мы видим свои ошибки и думаем, разве Бог может меня простить? Разве Он может меня изменить? Но Бог смотрит глазами Спасителя. Он видит не только то, что было, но и то, что может быть. Он видит не только наши падения, но и нашу способность любить. Как апостол Павел, признать свою слабость. Как женщина, прийти к Иисусу без маски. Как оба, позволить благодати действовать. Итак, сестры, братья, да станет сегодняшнее Слово Божье началом нашего пути. Благодать, о которой говорил апостол Павел, это наша сила, которая поднимает нас из слабости. Любовь, которую явила эта женщина, это свет, открывающий сердца. А вера, о которой учит Иисус, это мир, который мы несем в этот грешный мир. Да услышит каждый из нас сегодня тихий голос Иисуса Христа. Иди с миром, и да будет так.
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана».Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jezus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня, 19 сентября, католическая церковь чтит память святого Януария, принявшего мученическую смерть в 305 году в Поццуоле близ Неаполя. Януарий был епископом Беневента. Во время преследований христиан императором Диоклетианом был арестован диакон Сессий. Епископ Януарий выступил с протестом против его несправедливого заточения. В ответ наместник Драконций арестовал епископа и приговорил к смерти. Януария обезглавили 19 сентября 305 года. Во время казни одна из христианок собрала в сосуды его кровь, который хранится в кафедральном соборе Неаполя. Реликвии IV века находятся в капелле, построенной в начале XVI века в знак благодарности святому за спасение Неаполя от чумы в 1526 году. В православной церкви память священномученика Януария празднуется 4 мая. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Якова Шенфельда. Он служил в Самарской губернии и в Крыму. Арестован в 1929 году. Был в лагерях в Сибири. Расстрелян 19 сентября 1937 года. От восхода до заката славлю тебя, Оже.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Нужно остановиться и как следует задуматься, к чему может привести использование искусственного интеллекта. С таким призывом кардинал Пьетро Паролин выступил 16 сентября в Палате депутатов Италии на конференции «Вера и разум в эпоху искусственного интеллекта». По его словам, искусственный интеллект – последний и самый совершенный плод научно-технического прогресса, который сам по себе не является ни хорошим, ни плохим, но неизбежно ставит человека перед выбором. Госсекретарь Святейшего Престола отметил парадокс. Технология, рожденная из стремления человека к свободе, автономии, рискует стать божеством, которое поглощает пространство свободы и подчиняет человека системе. Кардинал обратился к энциклике Льва XIV «Magnifica Humanitas», посвященной защите человека перед лицом технологической власти, которая внимает скорее частным интересам, чем общему благу. Представленный в документе выбор Паролин выразил двумя образами – строить Вавилонскую башню или восстанавливать стены Иерусалима. На кону стоит защита человеческой личности, ее достоинства, свободы и самой ее идентичности. И замедление темпа необходимо ради будущего человечества. Иерарх напомнил, что технологические гиганты заявляют о потребности в саморегулировании и выразил надежду, что в основе такого подхода лежат этические соображения. В кулуарах конференции кардинал ответил на вопросы журналистов о регулировании искусственного интеллекта и международной повестке. Иерарх поддержал недавний призыв президента Италии Маттареллы к совместной ответственности государств и наднациональных структур за контроль над новыми технологиями. Глобальный характер искусственного интеллекта требует участия всех, поэтому особенно беспокоит, что отдельные государства могут начать действовать односторонне, вместо того, чтобы выработать общие правила. Журналисты спросили, намерен ли он на предстоящей ассамблее ООН предложить создание международного органа по управлению искусственным интеллектом. Однако госсекретарь не стал говорить о его немедленном создании, отметив, что Святейший Престол прежде всего стремится обозначить принципы, а конкретные механизмы сотрудничества должны разрабатывать государства и другие заинтересованные стороны. Что касается личного использования нейросетей, кардинал пояснил, Сегодня искусственный интеллект набирает обороты, ведь стоит открыть компьютер и начать что-то читать, как он тут же предлагает краткое изложение. Разумеется, для подготовки проповеди иерарх не использует технологии. Искусственный интеллект — это лишь голова, у него нет сердца. Я же стараюсь вкладывать в проповеди сердце. Отдельно журналисты спросили кардинала о войне в Украине, которая все больше обостряется, приближаясь к границам Европы. Иерарх признал, что результаты нынешних дипломатических усилий довольно скудны. Однако Святейший Престол продолжает гуманитарную работу, рассчитывая, что она сможет открыть двери прекращению огня, переговорам и диалогу. Дипломатия Святейшего Престола — это дипломатия посева, которая не сразу дает всходы. Мы надеемся, что, продолжая сеять, однажды, когда того пожелает Господь, мы сможем и собрать урожай. Паралин подчеркнул, что не следует изолировать Москву. Нужно создать пространство, в котором стороны могли бы общаться друг с другом, поскольку лишь оно позволит найти решение. Он выразил надежду на такую переговорную платформу, где все участники чувствовали бы себя в безопасности, где каждый смог бы также приумножить свое благосостояние и процветание, придя к взаимовыгодному результату. Кардинал пояснил, что в дипломатии это называют принципом «вин-вин». Он приносит пользу обеим сторонам, а не предполагает победу одной ценой поражения или уничтожения другой.

0: Об истории и духовных плодах неокатехуменального пути рассказывает книга отца Эзекииля Пазотти, ранее занимавшего должность духовного советника движения. В своей работе «Неокатехуменальный путь. 60 лет христианского посвящения взрослых» автор описывает, как опыт, начавшийся в 1960-х годах в бараках Мадрида, распространился по всему миру и стал путем углубления веры. Сегодня неокатехуменальный путь представлен в 138 странах и более чем в 20 тысячах общин. В интервью ватиканским СМИ отец Эзекииль рассказал, как он познакомился с неокатехуменальным путем, будучи студентом богословия в сложный период своей жизни. Позже он служил миссионером в Скандинавии, в Боливии и Уганде. Долгое время возглавлял учебную часть семинарии «Redemptoris Mater» в Риме. Этот личный опыт позволил ему описать ключевые этапы жизни движения изнутри. В своей книге автор рассказывает, как неокатехуменальный путь развивался в эпоху пяти римских пап, двое из которых уже причислены к лику святых. В книге также упоминается об окончательном утверждении устава Святейшим Престолом в 2008 году и принятии катехетического руководства в 2010. Центральная идея книги – показать, что неокатехуменальный путь сформировался как плод Второго Ватиканского собора. Его общинная жизнь строится на треножнике – Божьем Слове, Литургии, Общине. Автор пояснил, что эти три элемента стали воплощением трех соборных конституций – «Dei Verbum» о Божественном Откровении, «Sacrosanctum Concilium» о Священной Литургии и «Lumen Gentium» о Церкви. В сущности, неокатехуменальный путь применяет древний опыт христианского посвящения к современным реалиям, отвечая на потребность уже крещенных людей войти в глубину своей веры. Отец Эзекииль подчеркнул, заново открыть для себя красоту собственного крещения значит вновь увидеть в нем путь к миссии. Неокатехуменальные общины служат епархиям как одна из форм воспитания в вере и христианского становления. На собственном опыте автор убедился, как жизнь в общине помогает человеку встретить Господа, обрести прощение и познать радость братского общения.
1: Христос умер за грехи наши по Писанию, Он погребен был и воскрес в третий день по Писанию, явился Кифе, потом 12, потом явился более нежели 500 братьев в одно время, потом явился Якову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некому извергу, ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божию. Но благодатью Божию есмь то, чем есмь, и благодать его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился. Не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. Итак, я ли, они ли... Мы так проповедуем, и вы так уверовали. Мир дому вашему, сестры и братья! Сегодня Слово Божье открывает перед нами две дороги. Дорогу апостола Павла и дорогу женщины-грешницы. На первый взгляд, это разные истории, это разные судьбы, да, наконец, разные люди. Но в глубине это один и тот же путь, путь человека, который позволил Богу войти в его жизнь. Апостол Павел, в услышанном вами отрывке, обращается к коринфянам с напоминанием о сердцевине нашей веры. «Христос умер, был погребен, затем воскрес и явился многим». Апостол Павел говорит это не как ученый, не как богослов. Он говорит как человек, который сам пережил встречу с воскресшим Иисусом. Апостол добавляет слова, которые должны звучать в каждом христианском сердце. «Благодать Божия во мне не была тщетна». и тем самым не скрывает своего прошлого, не пытается переписать свою историю. Апостол Павел говорит прямо: «Я был гонителем, я был противником, я был тем, кто разрушал, но Бог не отвернулся». Бог не сказал: «Ты слишком далеко ушел». Бог пришел туда, где Павел был, и поднял его. Апостол Павел свидетельствует: «Все, что я делаю, все, чем я стал, это плоть благодати. Не моей силы, не моего таланта, не моей праведности, наконец. Именно плод благодати». Эти слова апостола Павла – это прежде всего вызов каждому из нас, потому что мы тоже знаем моменты, когда благодать Божья кажется далекой, когда мы начинаем думать: «А разве Бог может меня изменить? Разве Он может меня поднять?» Апостол Павел отвечает: «Может, и не просто может, Бог хочет». Продолжая, обратимся к Евангелию, которое переносит нас в дом фарисея Симона. Там разворачивается событие, которое всегда будет восхищать нас своей правдивостью. Появляется женщина, известная как грешница. Эта грешница не произносит ни слова, лишь подходит к Иисусу, падает к его ногам, плачет, омывает их слезами, вытирает ноги своими волосами и помазывает ноги благовонием. Это не притворные действия, это движение сердца грешной женщины. Это сердце больше не может жить во мраке своих грехов. Она пришла не потому, что стала совершенно чистой. Нет, она пришла потому, что осознала, что только Иисус обладает светом, способным исцелить ее. Фарисей же смотрит на нее глазами закона. Он ведь знает ее прошлое, которое покрыто грехами. Но Иисус видит нечто иное, совершенно иное. Он видит любящее сердце этой женщины-грешницы. Он видит душу, которая ищет Бога. Иисус видит человека, который пришел не для того, чтобы оправдаться, а чтобы открыться. И вот Иисус произносит слова, которые переворачивают всю эту ситуацию. Прощаются ей грехи многие, потому что она возлюбила много. Сестры, братья, отметим, что это не арифметика. Это духовная истина. Любовь открывает сердце для Бога. Любовь делает человека способным принять милость. Любовь разрушает стены, которые мы сами годами строили вокруг себя. И в конце самое нежное слово: «Вера твоя спасла тебя. Иди с миром». Можем смело заключить. Апостол Павел и женщина-грешница – это два разных человека. Но, как оказывается, это один путь. Павел говорит: «Благодать подняла меня». А женщина говорит своим жестом: «Любовь».

0: Сестры, братья, сегодняшнее слово – это не просто рассказ о прошлом. Это зеркало для каждого из нас. Каждый из нас знает моменты, когда он чувствовал себя недостойным, когда казалось, что благодать Божья касается других быстрее. И когда мы видим свои ошибки и думаем, разве Бог может меня простить? Разве Он может меня изменить? Но Бог смотрит глазами Спасителя. Он видит не только то, что было, но и то, что может быть. Он видит не только наши падения, но и нашу способность любить. Как апостол Павел, признать свою слабость. Как женщина, прийти к Иисусу без маски. Как оба, позволить благодати действовать. Итак, сестры, братья, да станет сегодняшнее Слово Божье началом нашего пути. Благодать, о которой говорил апостол Павел, это наша сила, которая поднимает нас из слабости. Любовь, которую явила эта женщина, это свет, открывающий сердца. А вера, о которой учит Иисус, это мир, который мы несем в этот грешный мир. Да услышит каждый из нас сегодня тихий голос Иисуса Христа. Иди с миром, и да будет так.
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана».Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня, 19 сентября, католическая церковь чтит память святого Януария, принявшего мученическую смерть в 305 году в Поццуоле, близ Неаполя. Януарий был епископом Беневента. Во время преследований христиан императором Диоклетианом был арестован диакон Сессий. Епископ Януарий выступил с протестом против его несправедливого заточения. В ответ наместник Драконций арестовал епископа и приговорил к смерти. Януария обезглавили 19 сентября 305 года. Во время казни одна из христианок собрала в сосуды его кровь, которая хранится в кафедральном соборе Неаполя. Реликвии IV века находятся в капелле, построенной в начале XVI века в знак благодарности святому за спасение Неаполя от чумы в 1526 году. В православной церкви память священномученика Януария празднуется 4 мая. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Якова Шенфельда. Он служил в Самарской губернии и в Крыму. Арестован в 1929 году. Был в лагерях в Сибири. Расстрелян 19 сентября 1937 года. От восхода до заката славлю тебя, Оже!
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Нужно остановиться и как следует задуматься, к чему может привести использование искусственного интеллекта. С таким призывом кардинал Пьетро Паролин выступил 16 сентября в Палате депутатов Италии на конференции «Вера и разум в эпоху искусственного интеллекта». По его словам, искусственный интеллект – последний и самый совершенный плод научно-технического прогресса, который сам по себе не является ни хорошим, ни плохим, но неизбежно ставит человека перед выбором. Госсекретарь Святейшего Престола отметил парадокс. Технология, рожденная из стремления человека к свободе, автономии, рискует стать божеством, которое поглощает пространство свободы и подчиняет человека системе. Кардинал обратился к энциклике Льва XIV «Magnifica Humanitas», посвященной защите человека перед лицом технологической власти, которая внимает скорее частным интересам, чем общему благу. Представленный в документе выбор Паролин выразил двумя образами – строить Вавилонскую башню или восстанавливать стены Иерусалима. На кону стоит защита человеческой личности, ее достоинства, свободы и самой ее идентичности. И замедление темпа необходимо ради будущего человечества. Иерарх напомнил, что технологические гиганты заявляют о потребности в саморегулировании и выразил надежду, что в основе такого подхода лежат этические соображения. В кулуарах конференции кардинал ответил на вопросы журналистов о регулировании искусственного интеллекта и международной повестке. Иерарх поддержал недавний призыв президента Италии Маттареллы к совместной ответственности государств и наднациональных структур за контроль над новыми технологиями. Глобальный характер искусственного интеллекта требует участия всех, поэтому особенно беспокоит, что отдельные государства могут начать действовать односторонне, вместо того, чтобы выработать общие правила. Журналисты спросили, намерен ли он на предстоящей ассамблее ООН предложить создание международного органа по управлению искусственным интеллектом. Однако госсекретарь не стал говорить о его немедленном создании, отметив, что Святейший Престол прежде всего стремится обозначить принципы, а конкретные механизмы сотрудничества должны разрабатывать государства и другие заинтересованные стороны. Что касается личного использования нейросетей, кардинал пояснил, Сегодня искусственный интеллект набирает обороты, ведь стоит открыть компьютер и начать что-то читать, как он тут же предлагает краткое изложение. Разумеется, для подготовки проповеди иерарх не использует технологии. Искусственный интеллект — это лишь голова, у него нет сердца. Я же стараюсь вкладывать в проповеди сердце. Отдельно журналисты спросили кардинала о войне в Украине, которая все больше обостряется, приближаясь к границам Европы. Иерарх признал, что результаты нынешних дипломатических усилий довольно скудны. Однако Святейший Престол продолжает гуманитарную работу, рассчитывая, что она сможет открыть двери прекращению огня, переговорам и диалогу. Дипломатия Святейшего Престола — это дипломатия посева, которая не сразу дает всходы. Мы надеемся, что, продолжая сеять, однажды, когда того пожелает Господь, мы сможем и собрать урожай. Паралин подчеркнул, что не следует изолировать Москву. Нужно создать пространство, в котором стороны могли бы общаться друг с другом, поскольку лишь оно позволит найти решение. Он выразил надежду на такую переговорную платформу, где все участники чувствовали бы себя в безопасности, где каждый смог бы также приумножить свое благосостояние и процветание, придя к взаимовыгодному результату. Кардинал пояснил, что в дипломатии это называют принципом «вин-вин». Он приносит пользу обеим сторонам, а не предполагает победу одной ценой поражения или уничтожения другой.

0: Об истории и духовных плодах неокатехуменального пути рассказывает книга отца Эзекииля Пазотти, ранее занимавшего должность духовного советника движения. В своей работе «Неокатехуменальный путь. 60 лет христианского посвящения взрослых» автор описывает, как опыт, начавшийся в 1960-х годах в бараках Мадрида, распространился по всему миру и стал путем углубления веры. Сегодня неокатехуменальный путь представлен в 138 странах и более чем в 20 тысячах общин. В интервью ватиканским СМИ отец Эзекииль рассказал, как он познакомился с неокатехуменальным путем, будучи студентом богословия в сложный период своей жизни. Позже он служил миссионером в Скандинавии, в Боливии и Уганде. Долгое время возглавлял учебную часть семинарии «Redemptoris Mater» в Риме. Этот личный опыт позволил ему описать ключевые этапы жизни движения изнутри. В своей книге автор рассказывает, как неокатехуменальный путь развивался в эпоху пяти римских пап, двое из которых уже причислены к лику святых. В книге также упоминается об окончательном утверждении устава Святейшим Престолом в 2008 году и принятии катехетического руководства в 2010. Центральная идея книги – показать, что неокатехуменальный путь сформировался как плод Второго Ватиканского собора. Его общинная жизнь строится на треножнике – Божьем Слове, Литургии, Общине. Автор пояснил, что эти три элемента стали воплощением трех соборных конституций – «Dei Verbum» о Божественном Откровении, «Sacrosanctum Concilium» о Священной Литургии и «Lumen Gentium» о Церкви. В сущности, неокатехуменальный путь применяет древний опыт христианского посвящения к современным реалиям, отвечая на потребность уже крещенных людей войти в глубину своей веры. Отец Эзекииль подчеркнул, заново открыть для себя красоту собственного крещения значит вновь увидеть в нем путь к миссии. Неокатехуменальные общины служат епархиям как одна из форм воспитания в вере и христианского становления. На собственном опыте автор убедился, как жизнь в общине помогает человеку встретить Господа, обрести прощение и познать радость братского общения.
1: Христос умер за грехи наши по Писанию, Он погребен был и воскрес в третий день по Писанию, явился Кифе, потом 12, потом явился более нежели 500 братьев в одно время, потом явился Якову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некому извергу, ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божию. Но благодатью Божию есмь то, чем есмь, и благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился. Не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. Итак, я ли, они ли... Мы так проповедуем, и вы так уверовали. Мир дому вашему, сестры и братья! Сегодня Слово Божье открывает перед нами две дороги. Дорогу апостола Павла и дорогу женщины-грешницы. На первый взгляд, это разные истории, это разные судьбы, да, наконец, разные люди. Но в глубине это один и тот же путь, путь человека, который позволил Богу войти в его жизнь. Апостол Павел, в услышанном вами отрывке, обращается к коринфянам с напоминанием о сердцевине нашей веры. «Христос умер, был погребен, затем воскрес и явился многим». Апостол Павел говорит это не как ученый, не как богослов. Он говорит как человек, который сам пережил встречу с воскресшим Иисусом. Апостол добавляет слова, которые должны звучать в каждом христианском сердце. «Благодать Божия во мне не была тщетна». и тем самым не скрывает своего прошлого, не пытается переписать свою историю. Апостол Павел говорит прямо: «Я был гонителем, я был противником, я был тем, кто разрушал». Но Бог не отвернулся. Бог не сказал: «Ты слишком далеко ушел». Бог пришел туда, где Павел был, и поднял его. Апостол Павел свидетельствует: «Все, что я делаю, все, чем я стал, это плоть благодати. Не моей силы, не моего таланта, не моей праведности, наконец. Именно плод благодати». Эти слова апостола Павла – это прежде всего вызов каждому из нас, потому что мы тоже знаем моменты, когда благодать Божья кажется далекой, когда мы начинаем думать: «А разве Бог может меня изменить? Разве Он может меня поднять?» Апостол Павел отвечает: «Может, и не просто может, Бог хочет». Продолжая, обратимся к Евангелию, которое переносит нас в дом фарисея Симона. Там разворачивается событие, которое всегда будет восхищать нас своей правдивостью. Появляется женщина, известная как грешница. Эта грешница не произносит ни слова, лишь подходит к Иисусу, падает к его ногам, плачет, омывает их слезами, вытирает ноги своими волосами и помазывает ноги благовонием. Это не притворные действия, это движение сердца грешной женщины. Это сердце больше не может жить во мраке своих грехов. Она пришла не потому, что стала совершенно чистой. Нет, она пришла потому, что осознала, что только Иисус обладает светом, способным исцелить ее. Фарисей же смотрит на нее глазами закона. Он ведь знает ее прошлое, которое покрыто грехами. Но Иисус видит нечто иное, совершенно иное. Он видит любящее сердце этой женщины-грешницы. Он видит душу, которая ищет Бога. Иисус видит человека, который пришел не для того, чтобы оправдаться, а чтобы открыться. И вот Иисус произносит слова, которые переворачивают всю эту ситуацию. Прощаются ей грехи многие, потому что она возлюбила много. Сестры, братья, отметим, что это не арифметика. Это духовная истина. Любовь открывает сердце для Бога. Любовь делает человека способным принять милость. Любовь разрушает стены, которые мы сами годами строили вокруг себя. И в конце самое нежное слово: «Вера твоя спасла тебя. Иди с миром». Можем смело заключить. Апостол Павел и женщина-грешница – это два разных человека. Но, как оказывается, это один путь. Павел говорит: «Благодать подняла меня». А женщина говорит своим жестом: «Любовь исцелила меня». Иисус говорит обоим и также всем нам: «Сестры, братья, вера спасает». Апостол Павел и женщина не были идеальны, они ошибались, они имели прошлое, которое хотелось бы забыть, но именно такие люди становятся свидетелями Божьей силы. Апостол Павел – гонитель, он стал апостолом, женщина-грешница, ставшая примером любви. Иисус принимает обоих. Иисус не спрашивает: «Почему ты упал?» Иисус спрашивает: «Готов ли ты подняться?»

0: Сестры, братья, сегодняшнее слово – это не просто рассказ о прошлом. Это зеркало для каждого из нас. Каждый из нас знает моменты, когда он чувствовал себя недостойным, когда казалось, что благодать Божья касается других быстрее. И когда мы видим свои ошибки и думаем, разве Бог может меня простить? Разве Он может меня изменить? Но Бог смотрит глазами Спасителя. Он видит не только то, что было, но и то, что может быть. Он видит не только наши падения, но и нашу способность любить. Как апостол Павел, признать свою слабость. Как женщина, прийти к Иисусу без маски. Как оба, позволить благодати действовать. Итак, сестры, братья, да станет сегодняшнее Слово Божье началом нашего пути. Благодать, о которой говорил апостол Павел, это наша сила, которая поднимает нас из слабости. Любовь, которую явила эта женщина, это свет, открывающий сердца. А вера, о которой учит Иисус, это мир, который мы несем в этот грешный мир. Да услышит каждый из нас сегодня тихий голос Иисуса Христа. Иди с миром, и да будет так.
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана».Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!